0: довольно, друг доволен, все вдруг далеко.
1: Не двинувшись, все вдруг далеко. Все наименьше. Лучше хуже не двинуться дальше. Невозможно меньше, невозможно хуже, невозможно ничтожнее, невозможно продолжать. Thank you.